0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие Сахала, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрьмы Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04 8 352 352 и на сайте отеля.

0: отчислений необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, которое уносит вас в далекое плавание. Компания «Моносабанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudemano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Прямо сейчас на радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Сегодня, 23 июня, пресс-служба ЦАЛИ официально известила, что в акватории Элатского залива начинаются масштабные военные учения. Жители и гости города предупреждают, что в ходе оперативных мероприятий в указанном районе будет фиксироваться высокая интенсивность перемещения подразделений силовых структур. Также сегодня и на голландских высотах проходят военные учения. В рамках учений будет заметно активное движение сил безопасности и транспортных средств. Представители оборонного ведомства особо подчеркивают, что данные маневры носят исключительно тренировочный характер и связаны с какими-либо реальными инцидентами безопасности. В случае возникновения нештатной ситуации граждан оперативно повестят по официальным каналам связи, сообщает армия обороны Израиля. Накануне вечером, 22 июня, крупные силы полиции, бойцы МГАВ были стянуты в Бет-Шемеш для ликвидации последствий беспорядков. Напомню, что агрессивно настроенные представители ультраортодоксальной общины усложнили оперативную обстановку, устроив погром в городе. По сообщениям израильских правоохранительных органов, участники беспорядков забрасывали сотрудников полиции булыжниками, а также подручными предметами. Сообщается, что участники протеста поджигали здания, целенаправленно громили городскую гражданскую инфраструктуру. Операция по наведению порядка и задержанию зачинщиков продолжалась до сегодняшнего утра, 23 июня. Министерство по делам диаспоры Израиля взяло под особый контроль ситуацию в канадском Монреале. Напомню, что накануне там произошло нападение в районе, который является одним из крупнейших центров еврейской общины города. Одет в камуфляж нападавший открыл огонь, в результате чего не выжили трое человек. Несмотря на то, что мотивы преступника официально выясняются, представители общины заявляют, что основной целью стрелка могли быть именно полицейские, израильское профильное ведомство отслеживает ход расследования. Глава министерства Михаил Шилли особо отметил, что еще около двух месяцев назад в официальном письме премьер-министру Канады содержалось прямое предостережение о неизбежности подобной трагедии при отсутствии жестких превентивных мер со стороны местных властей. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху официально заявил, что действующие в южной части Ливана армейские подразделения обладают абсолютной свободой действий для оперативного устранения любых прямых или возникающих угроз. Далее цитирую. «Мой приказ и указания министра обороны для ЦАЛ ясны и не изменились. Нашим бойцам на юге Ливана предоставлена полная свобода действий для предотвращения любой прямой или возникающей угрозы им или жителям севера. У ЦАЛ нет никаких ограничений в этом вопросе. Я стою за ними. Весь народ стоит за ними. Я твердо настаиваю на том, чтобы мы оставались в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется, чтобы защитить жителей севера и всех граждан страны», — сказал премьер-министр. Вопиющий случай халатности зафиксирован правоохранителями в Иерусалиме во время скрытого рейда по обеспечению безопасности дорожного движения. Сотрудники дорожной полиции задержали 38-летнего местного жителя, который управлял автомобилем, позади на колени под рулевое колесо 8-месячного младенца. Ну а сам нарушитель не пристегнулся ремню безопасности. Полиция резко осудила действия водителя, назвав их безответственными и создающими прямую угрозу жизни, и предупредили о фатальных последствиях подобных нарушений и резком торможении. Задержанному цена судебная повестка. Далее говорим о погоде. Сегодня, 23 июня, во вторник, согласно прогнозам синоптиков, переменная облачность. Дневной максимум плюс 28 градусов. Ночью 23 градуса тепла. Без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

Украине и Покате. Месяц венокий промышленности является самым выгодным резонатором. Залишь Тварфур для 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Сано Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в Тиктифере. Карфур во всей стране. Полный рис товаров. Цены и адреса магазинов участник акции на сайте Карфур. Вложение ограничено не более 2 недель. Пар при покупке. Министерство экономики и промышленности. Закон 100 часов.

не отдал столь стремительно, как взлет оказывал и падение. В течение нескольких лет я постепенно сокращался, а ее лидер приходил в другие политические проекты. Сегодня Карима уже стала частью истории, но ее остается номинальный обвинник, когда взрыва была предпринята пытка создать большую внутреннюю партию, объединившую партию в правого и левого лагеря, ради общей цели, бойко против для стран. Радио, то есть и ты, это мы,

сам звоня звездка 7-1-3. Кадын, кждынов, ограниченный, мульта годов, витагмышц, всегда опасности. Если то стоит стражаш в поясне, в наушинхал, зист, древенный, сандипаций, клубы, юрима, зрале, гдева, мэмжум, лит, абуц, ратити, строит полный мудри, знак, бупи, надесне, тэкрон, азахай, подгавля, спидаль, прижне, скида, 26%.

Зельзелотс Бентусуасу Кансманая. Пушной муне там произошло нападение в районе, который является одним из крупнейших центров еврейской общины города. Одетый в камуфляж нападавший открыл огонь, в результате чего не выжили трое человек. Несмотря на то, что мотивы преступника официально выясняются, представители общины заявляют, что основной целью стрелка могли быть именно полицейские. Кроме этого, ход разведения. Главный министр Михашили Азбамич еще 2 месяца назад 37 мм на...

Детская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты жанра. Встреча.

0: чупот сшили дипстеро. Бритва на лайф и четверах фур песня. Пол сахара с и рога фясть цы на тайка. Уревень агрочен не болеху ярта приоп. Секай мышц с икайку чехинцом.
1: Кай дажен шагнит 13 град в тарде чуде вапнези. Ети кто стоит же шаг тюрин лучиха. Зис кадры войны с рульпас и уж тимозель. Гады вам можете радить ртите и рот на набуде. На вук изнанезе тэкраплых фапоты для вас сапряжи. Кады дитатов набывания.

дальние уголки. За десятилетия Общество охраны природы сыграло важную роль в создании заповедников и национальных парков, защите редких видов животных и растений, развитии экологического образования и сохранении природных ландшафтов. Но, пожалуй, главное достижение организации связано не только с охраной природы. Но же нет, помогает зрянам знать, что курс и зальные программы по зломе природы не кальди.

образования и сохранения природных ландшафтов. Но, пожалуй, главное достижение организации связано не только с охраной природы. На жену лет помогает зрянам знаться, курс пошел и зальные программы по зломе приезжают не кольди взрослых. Но иногда эротими в Ленгале пришли раки морбан, что в лезвиме в освесим тем и бежна на крайсе. Сегодня в часах приды ассоциации с торгатой страной. Сурья умеет освещать люкс и санин начальник казанью тот, но имеет деревья.

Сегодня успех при ассоциации с торгатой страной сурепумит освещ люкс и не начальник казанью тот, но имеет дерем на кальтве. Правил тост деф тигваны.

Кадик,

Исламской Республикой. Сразу после отбытия официальной делегации из Тегерана вице-президент Шевенбеджийского права заштирасаналась в ЕФГТ своя обязала, но дело в Ливане. А мир с нас выдравился с правильной подчеркнул Капавлигачики с дня на сеньки выходить в ЕСФ. Исмана Ильич Пиар в Услов, Гурвич Исман, Пелл Работ на полях Саатуэ.

Ты стоишь удивительно на море, на

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац подтвердил предоставление армейским подразделениям беспрецедентных полномочий для нейтрализации угроз национальной безопасности. В своем официальном заявлении министр обороны подчеркнул, что бойцы и командный состав ЦАЛЯ пользуются абсолютной поддержкой со стороны главы правительства и оборонного истеблишмента. Силам безопасности предоставлена полная оперативная свобода для жестких действий как на юге Ливана, так и в секторе Газа. Глава ведомства отдельно указал, что подразделения ЦАЛЯ продолжат удерживать позиции в ливанской зоне безопасности для полной ликвидации как наземной, так и подземной инфраструктуры противника на сопредельной территории. Сегодня, во вторник, в Вашингтоне стартует очередной раунд прямых стратегических переговоров между Израилем и Ливаном, который продлится до четверга на площадках Государственного департамента и Пентагона. Обе страны будут представлены в США своими послами. Организация этого раунда администрация Дональда Трампа стремится подтвердить легитимность и жизнеспособность прямого двустороннего канала связи, который оказался под угрозой срыва на фоне параллельных переговоров США с иранской стороной по достижению общерегионального прекращения огня. В Швейцарии завершился первый раунд переговоров между США и Исламской Республикой. Сразу после отбытия официальной делегации из Тегерана вице-президент США Джей Ди Венс объявил о достижении стратегического прорыва, заявив, что иранская сторона согласилась вернуть инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты и заложила основу для деэскалации в Ливане. Однако Министерство иностранных дел Ирана выступило с резким опровержением, подчеркнув, что высокопоставленный переговорщики покинули саммит, не приняв на себя никаких новых обязательств в ядерной сфере. Несмотря на публичную пиар-войну сторон, эксперты группы и технические команды продолжают работу на полях саммита, а Вашингтон уже объявил о временном снятии ограничений на экспорт иранской нефти в рамках согласованной двухмесячной дорожной карты. Министерство финансов Израиля продвигает масштабную реформу, направленную на полную отмену льгот по выплатам в ведомстве национального страхования Битуах Леуми и взносов на здравоохранение для студентов и учащихся религиозных академий. Согласно плану, их ежемесячные платежи вырастут со 171 до 266 шекелей, сравнявшись с тарифом для неработающих граждан трудоспособного возраста. Триггером для жестких фискальных мер стал
4: стал отчет госконтролера Матаньягу Энгельмана, предупредившего, что из-за резкого роста расходов на долгосрочный уход касса Битуахлюми может полностью опустеть к 35-му году. Минфин же рассчитывает привлечь в бюджет до 1 000 000 000 шекелей в год, указывая на необходимость адаптации к демографическим изменениям и обеспечению гражданского равноправия. В свою очередь, представители ультраортодоксального сектора подвергли инициативу резкой критике, назвав ее скоординированным экономическим преследованием семей с низким достатком наряду с урезанием субсидий на детские сады и бюджеты ЕШИФ. Сотрудники правоохранительных органов округа Яркон раскрыли крупную кражу в северной части Тель-Авива и задержали 40-летнего жителя Ришон Лициона. Согласно материалам следствия, злоумышленник проник в чужую квартиру, воспользовавшись халатностью хозяев, которые оставили запасной ключ в электрощите. Добычей фигуранта стал домашний сейф, в котором находились наличные деньги, ювелирные украшения и дорогие часы на общую сумму в десятки тысяч шекелей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был выслежен и взят под стражу. Ведомство призывает граждан проявлять максимальную бдительность в период летних отпусков и категорически избегать хранения ключей под ковриком или же в электрощитках. И далее говорим о погоде. Сегодня, 23 июня, во вторник, согласно прогнозам синоптиков, переменная облачность. Дневной максимум плюс 28 градусов. Ночью 23 градуса тепла. Без осадков. Израильская служба новостей, радио «Музыка», 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: But trust me, on the sunscreen.
1: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Шломо Шаббат родился в 1954 году в Яфо, в семье выходцев из Турции. Он вырос в музыкальной семье. Дома звучали турецкие, греческие, испанские мелодии, и этот восточный колорит навсегда остался в его песнях. Первые записи Шаббата появились в 80-х, но настоящий прорыв случился в 90-е, когда он выпустил альбом «Альтишках, не забывай». Его глубокий баритон и мелодии на стыке мизрахи, попа и соло сделали его одним из самых узнаваемых голосов Израиля. За годы карьеры Шломо Шаббат выпустил более 10 альбомов в сотрудничестве с Иялем Голаном, Сарит Хадад, Леором Наркисом и многими другими. Он известен как наставник на музыкальном реалити-шоу «Голос» The Voice, где всегда говорит своим ученикам: «Пой сердцем, а не техникой». Песня «Леан Шатаулех, куда ты идешь» стала его визитной карточкой, а дуэт с дочерью, певицей Майи Шаббат, показал, что музыка – это не только сцена, но и семейная связь. Шломо Шаббат пережил тяжелую болезнь во время пандемии, провел неделю в реанимации и потом сказал: «Теперь я пою чуть тише, но с еще большей благодарностью». Сегодня его концерты собирают полные залы, а публика подпевает каждую строчку, потому что в голосе Шаббата не просто ноты, а человечность. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
3: С мамой хотим отдохнуть. Мама круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
3: Это Мано.
5: Прямо сейчас на радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выступил с резким заявлением, потребовав кардинального пересмотра оборонной стратегии на Северном фронте. Глава ведомства категорически отвергает возможность заключения очередного промежуточного перемирия, назвав прошлую политику сдерживания провальной. По словам Бен-Гвира, Израиль находится в шаге от исторического разгрома противника, и цена любого залпа по израильской территории должна стать невыносимой для Бейрута. Бен-Гвир подчеркнул, что при всем уважении к Вашингтону безопасность израильских граждан и жизнь солдат стоят на первом месте. Далее цитирую. «Уравнение должно быть простым. Государство Израиль должно быть безопасным. Если нет, Бейрут будет выглядеть как Бейт-Ханун. В последние дни мы снова заплатили высокую цену в Ливане. Мы потеряли дорогих бойцов. Каждый погибший – это целый мир. У каждого из них есть родители, семья, мечты и жизненная история, которая больше не будет писаться. Именно из боли и ответственности нужно честно сказать. Политика сдерживания провалилась», – сказал Итамар Бен-Гвир. Начавшийся процесс смягчения санкционного давления со стороны Вашингтона спровоцировал публичную полемику между Белым домом и Тегераном относительно судьбы активов, которые США готовятся разморозить. Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Овальном кабинете подчеркнул, что выделяемые иранские средства вернутся в американскую экономику, поскольку будут целевым образом направлены на закупку продовольствия и сельскохозяйственной продукции у местных фермеров для ликвидации дефицита продуктов в Исламской Республике. Финансовый же регулятор иранской стороны оперативно выступили с резким опровержением этих заявлений. Руководство Центрального банка Ирана официально заявило государственному информационному агентству ТАСНИМ, что Тегеран не имеет никаких обязательств по приобретению американских товаров, и суверенное государство вправе самостоятельно определять рынки сбыта для использования своих разблокированных фондов, говорится в сообщении.
6: Крупномасштабная операция израильских правоохранительных органов по бескомпромиссной борьбе с организованной преступностью в арабском секторе перешла в фазу активных и скоординированных рейдов. В ходе обысков, в которых были задействованы бойцы спецподразделений, силы безопасности успешно нейтрализовали и задержали 4 ключевых подозреваемых, причастных к деятельности криминальных структур, а также полностью изъяли из незаконного оборота крупную партию боеприпасов. Параллельно с этим оперативники демонтировали 24 камеры наружного видеонаблюдения. Эти камеры были

незаконно установлены местными преступными группировками в общественных местах с целью тотального контроля за передвижением граждан, слежки за оперативной деятельностью полиции и удержания криминального влияния на территории. В Байтар-Элите бойцы пожарно-спасательной службы округа Иудея-Самария провели деликатную операцию. Мальчик оказался заблокирован внутри массивного бетонного мусорного контейнера, куда он забрался во время игры. Прибывший на место расчет извлек пострадавшего. В спасательных же мероприятиях были задействованы и медицинские бригады. После успешного завершения инцидента командир смены обратился к родителям с призывом усилить контроль за своими чадами, подчеркнув, что подобные железобетонные конструкции представляют серьезную угрозу для безопасности и категорически не должны использоваться в качестве мест для игр. И далее говорим о погоде. Сегодня, 23 июня, во вторник, согласно прогнозам синоптиков, переменная облачность. Дневной максимум плюс 28 градусов. Ночью 23 градуса тепла. Без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Я любила.
1: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Израиль редко называют страной сыров. И напрасно. За последние десятилетия здесь появилась целая культура сыроделия. От крупных молочных предприятий до небольших семейных сыроварен в Галилее, на Голанах и в других сельских районах страны. Но есть сыр, который считается по-настоящему израильской классикой. Это цфатский сыр. Его история началась несколько столетий назад в Цфате, одном из старейших городов Галилеи. Традиционно его готовили из овечьего молока, а позже появились и варианты из коровьего. Особую известность получила разновидность с кетахом – черными семечками чернушки, которые придают сыру характерный вкус и аромат. Цфатский сыр остается одним из самых ярких продуктов израильской кухни. Вместе с ним развивалось и современное сыроделие. В стране производят десятки видов мягких и твердых сыров из коровьего, овечьего и козьего молока, а небольшие сыроварни нередко соседствуют с винодельнями, создавая собственные гастрономические маршруты. На формирование этой культуры повлияли и многочисленные волны репатриации. Вместе с новыми жителями в Израиль приходили кулинарные традиции из Европы, Балкан, Кавказа и Ближнего Востока. Сегодня израильские сыры можно встретить и на фермерских рынках, и в лучших ресторанах страны. А история цфатского сыра напоминает, что некоторые гастрономические традиции рождаются не в столицах и не на больших заводах, а в маленьких городах, где рецепт передается из поколения в поколение. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка

0: 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выступил с резким заявлением, потребовав кардинального пересмотра оборонной стратегии на Северном фронте. Глава ведомства категорически отвергает возможность заключения очередного промежуточного перемирия, назвав прошлую политику сдерживания провальной. По словам Бен-Гвира, Израиль находится в шаге от исторического разгрома противника, и цена любого залпа по израильской территории должна стать невыносимой для Бейрута. Бен-Гвир подчеркнул, что при всем уважении к Вашингтону безопасность израильских граждан и жизнь солдат стоят на первом месте. Далее цитирую. «Уравнение должно быть простым. Государство Израиль должно быть безопасным. Если нет, Бейрут будет выглядеть как Бейт-Ханун. В последние дни мы снова заплатили высокую цену в Ливане. Мы потеряли дорогих бойцов. Каждый погибший – это целый мир. У каждого из них есть родители, семья, мечты и жизненная история, которая больше не будет писаться. Именно из боли и ответственности нужно честно сказать. Политика сдерживания провалилась», – сказал Итамар Бен-Гвир. Начавшийся процесс смягчения санкционного давления со стороны Вашингтона спровоцировал публичную полемику между Белым домом и Тегераном относительно судьбы активов, которые США готовятся разморозить. Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в овальном кабинете подчеркнул, что выделяемые иранские средства вернутся в американскую экономику, поскольку будут целевым образом направлены на закупку продовольствия и сельскохозяйственной продукции у местных фермеров для ликвидации дефицита продуктов в Исламской Республике. Финансовый же регулятор иранской страны оперативно выступили с резким опровержением этих заявлений. Руководство Центрального банка Ирана официально заявило государственному информационному агентству ТАСНИМ, что Тегеран не имеет никаких обязательств по приобретению американских товаров, и суверенное государство вправе самостоятельно определять рынки сбыта для использования своих разблокированных фондов, говорится в сообщении. Крупномасштабная операция израильских правоохранительных органов по бескомпромиссной борьбе с организованной преступностью в арабском секторе перешла в фазу активных и скоординированных рейдов. В ходе обысков, в которых были задействованы бойцы спецподразделений, силы безопасности успешно нейтрализовали и задержали 4 ключевых подозреваемых, причастных к деятельности криминальных структур, а также полностью изъяли из незаконного оборота крупную партию боеприпасов. Параллельно с этим оперативники демонтировали 24 камеры наружного видеонаблюдения. Эти камеры были незаконно установлены местными преступными группировками в общественных местах с целью тотального контроля за передвижением граждан, слежки за оперативной деятельностью полиции и удержания криминального влияния на территории. В Байтар-Элите бойцы пожарно-спасательной службы округа Иудея Самария провели деликатную операцию. Мальчик оказался заблокирован внутри массивного бетонного мусорного контейнера, куда он забрался во время игры. Прибывший на место расчет извлек пострадавшего. В спасательных же мероприятиях были задействованы и медицинские бригады. После успешного завершения инцидента командир смены обратился к родителям с призывом усилить контроль за своими чадами, подчеркнув, что подобные железобетонные конструкции представляют серьезную угрозу для безопасности и категорически не должны использоваться в качестве мест для игр. И далее говорим о погоде. Сегодня, 23 июня, во вторник, согласно прогнозам синоптиков, переменная облачность. Дневной максимум плюс 28 градусов. Ночью 23 градуса тепла. Без осадков. Израильская служба новостей, радиомузыка, 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Болотова. В Израиле есть места, значение которых почти не изменилось за тысячи лет. Одно из них – Эн-Геди. Этот оазис находится между Иудейской пустыней и Мертвым морем. Сегодня сюда приезжают туристы, а в древности сюда приходили караваны, пастухи и путешественники. По очень простой причине. Здесь была вода. Название Эн-Геди переводится как «источник козленка», а первые упоминания этого места встречаются уже в Библии. Согласно преданию, именно здесь будущий царь Давид скрывался от преследований царя Саула. Даже сейчас контраст поражает. Вокруг скалы, камни и пустыня. А среди них бьют источники, растут деревья и кустарники, живут горные козлы и доманы. Сегодня Эн-Геди считается одним из самых известных природных заповедников Израиля. А рядом расположен одноименный кибуц, где находится уникальный ботанический сад с растениями, собранными со всего мира. Но этот уголок природы напоминает и о другой стороне жизни региона. Уровень Мертвого моря продолжает снижаться, а на его берегах появляются карстовые провалы, постепенно меняющие привычный ландшафт. И все же люди продолжают приезжать в Эн-Геди. Возможно, потому что здесь особенно ясно понимаешь, в пустыне жизнь начинается именно с воды. Так было тысячи лет назад, так остается и сегодня. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
3: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
3: Это Мано.
5: Прямо сейчас на радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Военно-политическое руководство страны провело экстренное координационное совещание по вопросам оперативной обстановки на северных границах. В рамках совместных консультаций, в которых приняли участие премьер-министр, министр обороны, начальник генерального штаба и командующий Северным военным округом, была детально проанализирована текущая ситуация в приграничной зоне. По итогам переговоров было объявлено, что армия обороны Израиля продолжит проведение бескомпромиссных мероприятий по ликвидации всей инфраструктуры противника на юге Ливана. Высшее командование особо подчеркнуло, что сохранение контроля над буферной зоной безопасности на юге Ливана и защита жизни военнослужащих и мирных граждан остаются безусловным государственным приоритетом, не допускающим никаких тактических компромиссов. Сегодня, во вторник, в Вашингтоне стартует очередной раунд прямых стратегических переговоров между Израилем и Ливаном, который продлится до четверга на площадках Государственного департамента и Пентагона. Обе страны будут представлены в США своими послами. Организация этого раунда, администрация Дональда Трампа, стремится подтвердить легитимность и жизнеспособность прямого двустороннего канала связи, который оказался под угрозой срыва на фоне параллельных переговоров США с иранской стороной по достижению общерегионального прекращения огня. Белый дом обозначил жесткие рамки дальнейшего взаимодействия с Тегераном на фоне продолжающегося обсуждения условий деэскалации. Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами в овальном кабинете подчеркнул, что потенциальные экономические риски не остановят Вашингтон от применения военной силы, если иранская сторона нарушит взятые на себя обязательства. Американский лидер добавил, что недопущение появления ядерного арсенала у Тегерана является его абсолютным приоритетом. При этом Трамп отметил, что не видит поводов для проблем, пока противоположная сторона демонстрирует уважение к договоренностям. Касаясь же заявлений премьер-министра Бенямина Нетаньягу о намерении удерживать подразделения ЦАЛЯ в южной части Ливана, глава Белого дома сообщил, что намерен детально разобраться в ситуации, выразив уверенность в своей способности найти эффективное решение в диалоге с израильским коллегой. ФБР сообщает о задержании еще двоих подозреваемых, причастных к подготовке нападения на членов Конгресса США, имеющих связи с Израилем. Ранее же по этому делу уже были арестованы 5 человек. По данным американских спецслужб, преступная группа координировала свои действия в зашифрованных чатах и планировала совершить масштабный теракт во время соревнований по смешанным единоборствам на лужайке Белого дома. Заговорщики собирались задействовать снайперов и беспилотники, начиненные взрывчаткой, чтобы спровоцировать панику и направить поток людей под огонь. Согласно материалам дела, целями несостоявшейся атаки должны были стать законодатели, поддерживающие контакты с политическими структурами Ближневосточного региона. В ходе обысков у фигурантов изъято автоматическое оружие, бронежилеты и 1000 патронов, сообщает ФБР. Очередной случай опасного лихачества на дорогах пресечен полицией Израиля. Во время патрулирования трассы 65 были замечены 2 квадроцикла без номерных знаков, водители которых грубо нарушали правила дорожного движения. На требование остановиться один из нарушителей подчинился, второй же попытался скрыться. В ходе погони беглец проскочил перекресток на запрещающий сигнал светофора, едва не спровоцировав ДТП. Силовикам удалось блокировать и задержать 20-летнего нарушителя. Он сейчас доставлен на допрос. Помимо судебного преследования, лихач на месяц лишен водительских прав, а его транспортное средство конфисковано и отправлено на штрафстоянку на 30 дней. И далее говорим о погоде. Сегодня, 23 июня, во вторник, согласно прогнозам синоптиков, переменная облачность. Дневной максимум плюс 28 градусов. Ночью 23 градуса тепла. Без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. У каждого израильского города свой характер. Но если спросить, какой из них считается самым свободным и открытым, многие без раздумий назовут Тель-Авив. За последние десятилетия этот город стал не только экономическим и культурным центром страны, но и одним из самых известных

0: ЛГБТ-дружественных городов мира. Первые организации, защищающие права представителей ЛГБТ-сообщества, появились в Израиле еще в 70-е годы. Постепенно менялось законодательство, а вместе с ним и отношение общества к этой теме. Особую роль в этих переменах сыграл Тель-Авив. Город всегда притягивал людей творческих профессий, предпринимателей, студентов и всех, кто искал пространство для новых идей и самовыражения. Сегодня здесь работают общественные организации, культурные центры и проекты для самых разных групп населения. А ежегодный парад гордости собирает десятки тысяч участников и гостей из Израиля и других стран. Но история Тель-Авива гораздо шире одного события или одной общественной группы. На протяжении многих лет он остается городом, где ценят разнообразие, личную свободу и право каждого человека жить так, как он считает нужным. Именно эта атмосфера сделала Тель-Авив одним из самых узнаваемых символов современного Израиля. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Hi. I just wanna say hello. I was just taking a walk. In this deepness we belong to. In Spain we call it soledad.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной,

0: Шикарные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
2: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Военно-политическое руководство страны провело экстренное координационное совещание по вопросам оперативной обстановки на северных границах. В рамках совместных консультаций, в которых приняли участие премьер-министр, министр обороны, начальник генерального штаба и командующий Северным военным округом, была детально проанализирована текущая ситуация в приграничной зоне. По итогам переговоров было объявлено, что армия обороны Израиля продолжит проведение бескомпромиссных мероприятий по ликвидации всей инфраструктуры противника на юге Ливана. Высшее командование особо подчеркнуло, что сохранение контроля над буферной зоной безопасности на юге Ливана и защита жизни военнослужащих и мирных граждан остаются безусловным государственным приоритетом, не допускающим никаких тактических компромиссов. Сегодня, во вторник, в Вашингтоне стартует очередной раунд прямых стратегических переговоров между Израилем и Ливаном, который продлится до четверга на площадках Государственного департамента и Пентагона. Обе страны будут представлены в США своими послами. Организация этого раунда, администрация Дональда Трампа, стремится подтвердить легитимность и жизнеспособность прямого двустороннего канала связи, который оказался под угрозой срыва на фоне параллельных переговоров США с иранской стороной по достижению общерегионального прекращения огня. Белый дом обозначил жесткие рамки дальнейшего взаимодействия с Тегераном на фоне продолжающегося обсуждения условий деэскалации. Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами в овальном кабинете подчеркнул, что потенциальные экономические риски не остановят Вашингтон от применения военной силы, если иранская сторона нарушит взятые на себя обязательства. Американский лидер добавил, что недопущение появления ядерного арсенала у Тегерана является его абсолютным приоритетом. При этом Трамп отметил, что не видит поводов для проблем, пока противоположная сторона демонстрирует уважение к договоренностям. Касаясь же заявлений премьер-министра Бенямина Нетаньягу о намерении удерживать подразделения ЦАЛЯ в южной части Ливана, глава Белого дома сообщил, что намерен детально разобраться в ситуации, выразив уверенность в своей способности найти эффективное решение в диалоге с израильским коллегой. ФБР сообщает о задержании еще двоих подозреваемых, причастных к подготовке нападения на членов Конгресса США, имеющих связи с Израилем. Ранее же по этому делу уже были арестованы 5 человек. По данным американских спецслужб, преступная группа координировала свои действия в зашифрованных чатах и планировала совершить масштабный теракт во время соревнований по смешанным единоборствам на лужайке Белого дома. Заговорщики собирались задействовать снайперов и беспилотники, начиненные взрывчаткой, чтобы спровоцировать панику и направить поток людей под огонь. Согласно материалам дела, целями несостоявшейся атаки должны были стать

законодатели, поддерживающие контакты с политическими структурами ближневосточного региона. В ходе обысков у фигурантов изъято автоматическое оружие, бронежилеты и тысячи патронов, сообщает ФБР. Очередной случай опасного лихачества на дорогах пресечен полицией Израиля. Во время патрулирования трассы 65 были замечены два квадроцикла без номерных знаков, водители которых грубо нарушали правила дорожного движения. На требование остановиться один из нарушителей подчинился, второй же попытался скрыться. В ходе погони беглец проскочил перекресток на запрещающий сигнал светофора, едва не спровоцировав ДТП. Силовикам удалось блокировать и задержать 20-летнего нарушителя. Он сейчас доставлен на допрос. Помимо судебного преследования, лихач на месяц лишен водительских прав, а его транспортное средство конфисковано и отправлено на штрафстоянку на 30 дней. И далее говорим о погоде. Сегодня, 23 июня, во вторник, согласно прогнозам синоптиков, переменная облачность. Дневной максимум плюс 28 градусов. Ночью 23 градуса тепла. Без осадков. Израильская служба новостей, радиомузыка 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. В большинстве стран солдат и учитель – это две совершенно разные профессии. В Израиле уже много десятилетий существует необычный институт, который объединяет их в одном человеке. Речь идет о «Марот Хаялот» – солдатах-преподавателях. Эта программа появилась в первые годы существования государства. Молодому Израилю нужно было не только защищать свои границы, но и помогать сотням тысяч новых репатриантов осваивать иврит, знакомиться с историей страны и становиться частью общества. Именно поэтому некоторые военнослужащие получали не боевые, а образовательные задачи. Марот Хаялот работали в школах, молодежных организациях, новых населенных пунктах и центрах абсорбции репатриантов. Они помогали проводить занятия, организовывали образовательные программы и участвовали в общественных проектах по всей стране. Со временем задачи менялись, но сама идея сохранилась. И сегодня солдаты-преподаватели продолжают работать с детьми и подростками, участвовать в культурных и образовательных инициативах и помогать разным группам населения. Для многих израильтян Марот Хаялот остается одним из символов особой связи между армией и гражданским обществом. Ведь в Израиле служение стране может означать не только защиту ее границ, но и участие в воспитании будущих поколений. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем.

чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Гастрономия начала выходить на международную арену в 2000-е годы, когда ряд поваров и рестораторов открыли свои заведения в Лондоне, Нью-Йорке, Париже и Берлине. Йотам Ottolenghi сформировал устойчивый интерес к современной ближневосточной кухне через свои лондонские заведения и популярные кулинарные книги. А Эйяль Шани развил международные бренды «Мизнон» и «Ассалон», сегодня работающие в десятках городов. Отдельное место занимает Мошек Рот. В 2012 году ресторан «And Somehow Places» в Амстердаме, где он был шефом и совладельцем кухни, получил 2 звезды «Мишлен». Первый и пока единственный случай, когда израильский шеф удостоен такой оценки. В 2020-е годы к международной гастрономической элите присоединился Асаф Гранит. Его парижский ресторан «Шабур» получил звезду «Мишлен», став первым проектом израильского шефа, удостоенным «Мишленовской звезды» во Франции. «Гранит» развивает сеть ресторанов в Израиле, Великобритании и Франции, и его стиль – сочетание ближневосточных продуктов с европейскими техниками – стал заметным направлением в мировой гастрономии. Значимый вклад внесли и другие повара. Мейр Адони, открывший «Нур» в Нью-Йорке, молодые шефы, работающие в Берлине, Амстердаме и Мельбурне в формате современной ближневосточной кухни, а также израильские пекарни и кафе, популяризирующие региональную выпечку, вегетарианские блюда и работу с локальными ингредиентами. Сегодня израильские гастрономические проекты представлены в десятках городов мира. Успехи «Шабур», «Ассалон», ресторанов «Ottolenghi» и работа Мошека Рота сформировали устойчивое восприятие израильской кухни как одного из заметных направлений международной гастрономии. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

получилось. Получилось, мам. А еще ты говорила, что птицы умеют разговаривать. И что у меня есть ангел-хранитель. Но я ведь тогда не знала, мам, что мой ангел-хранитель.

мам. А ведь это я тогда разбила эту голубую вазу. А ты сказала, ну и что, на счастье. А помнишь, как ты боялась, когда я уезжала? Но меня ведь...

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Израильское кино редко ищет красивый ракурс. Оно говорит о войне так, как говорят те, кто воевал. Фильм «Бафор», снятый в 2007 году Йоси Сидором, показал Ливан без героев и побед, только усталость, страх и бесконечное ожидание конца. Он стал переломным. После него зритель перестал верить в чистые истории про войну. Через несколько лет появилась «Фауда». И уже не на больших экранах, а прямо дома, в стриминге. Сериал о бойцах места Арвим Шабака. Людях, которые живут под прикрытием, говорят на арабском, вживаются в чужую культуру настолько, что иногда теряют собственную. Авторы Лео Раз и Ави Иссахаров знали, о чем снимают. Они сами служили там. Поэтому в «Фауде» нет хороших и плохих, нет победы и поражения. Только постоянная цена, которую платят все. Сериал смотрят в Израиле, на Западном берегу, в Европе, и каждый видит в нем свое. А новый сезон, который выходит этой зимой, снова обещает то, что делает «Фауду» особенной. Она не выдумывает Израиль, она просто показывает его таким, каким он есть. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Когда мы говорим о службе государству, большинство людей сразу вспоминают армию. Но есть и другой путь. Он называется «Ширут Леуми» – национальная служба. Эта система начала формироваться в первые годы существования государства и со временем стала важной частью израильского общества. Сегодня тысячи молодых людей ежегодно проходят национальную службу вместо армейской. Чаще всего идет речь о девушках из религиозного сектора, которые освобождены от службы в армии. Однако со временем программы «Ширут Леуми» стали доступны и другим группам населения, включая молодых людей с ограничениями по здоровью, а также представителей арабского общества. Участники национальной службы работают в школах и детских садах, больницах и домах престарелых, социальных службах, организациях помощи населению и различных общественных проектах. Их работа редко оказывается в центре внимания, но именно они помогают детям, сопровождают пожилых людей, поддерживают пациентов в больницах и участвуют в жизни местных общин по всей стране. Каждый год через программу «Ширут Леуми» проходят тысячи молодых израильтян. И это еще одна особенность Израиля. Здесь вклад в жизнь страны измеряется не только военной службой. Иногда он начинается с простой готовности помогать людям там, где эта помощь нужна больше всего. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Elite 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров в

0: и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В Израиле театр – это не форма отдыха и не способ отвлечься от реальности. Это пространство, где реальность разбирают вслух. Израильские сцены регулярно работают с темами, которые находятся в центре общественного напряжения. Война и жизнь после нее, травмы репатриации, отношения между религией и государством, власть, подчинение, личная ответственность внутри системы. Так, например, камерный театр в Тель-Авиве последовательно обращается к современной израильской реальности. В его репертуаре спектакли о военном опыте, о моральных дилеммах командиров и солдат, о цене решений, которые принимаются в рамках системы, но имеют человеческие последствия. Театр Бейт-Лессен часто выбирает более камерный, психологический разговор. Здесь говорят о семье, браке, социальных разломах, разнице между центром и периферией, о напряжении между личным выбором и

общественными ожиданиями. Эти спектакли нередко вызывают острые дискуссии именно потому, что зритель легко узнает в них себя. Особое место занимает театр «Гешер». Его язык – это опыт перехода между культурами, языками, биографиями. На сцене Гешера часто обсуждают репатриацию, ощущение чуждости, конфликт памяти и настоящего, невозможность полностью вписаться, темы, которые остаются чувствительными и спустя десятилетия. Важно, что израильский театр не избегает споров. Спектакль здесь может вызвать протест, резкую критику, публичную дискуссию, и это считается нормальной частью процесса. Театр не обязан быть комфортным или примиряющим. Зритель в этом разговоре не пассивный наблюдатель. Он выходит из зала не с готовыми выводами, а с вопросами, которые продолжают работать далее. Театр в Израиле – это не пауза от общественной жизни. Это одна из ее форм. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Радіомузика 106,4 FM.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем,

чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Радиомузыка. 106.4 FM.
1: Спектакль.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

0: Радіо Музика.
1: Радіо Музика.
0: Радіо Музика.
1: 106.4 FM.